0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10.

Tatra FM. Катра FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.